0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! С вами радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, на ARM, на земле народа Вуранджеривуайвурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны. Суббота, 20 июня, на часах полдень, вот о чем мы будем сегодня говорить. Всемирный день беженцев. Узнаем истории беженцев в Австралии, в том числе из Украины. А также послушаем вторую часть интервью с Ритой Винокур из организации Rubicus Help UA, которая помогла многим украинцам выехать из страны.
3: Меня очень драйвит от противного, когда начинают говорить, что все, кому надо, уже выехали, что уже некого там вывозить, что уже все нормальные беженцы закончились. Именно так, нормальные закончились, остались самые больные, самые несчастные, самые тяжелые.
2: Илья Буркун представит новый 68-й выпуск

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Австралия выделит Украине дополнительные 100 миллионов австралийских долларов на приобретение критически важного военного оборудования в рамках нового пакета поддержки. Об этом заявил посол Австралии в НАТО, бывший командующий силами обороны Ангус Кэмпбелл на встрече контактной группе по обороне Украины в Брюсселе. Таким образом, общая сумма поддержки Украины со стороны страны составит более 1 миллиарда 800 миллионов австралийских долларов, включая более 1 миллиарда 600 миллионов австралийских долларов военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Министр обороны Ричард Марлс заявил, что происходящее в Украине имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, и для Австралии важно продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет мира на своих условиях. Россия пообещала ответить на последнюю атаку Украины на московский нефтеперерабатывающий завод. Этот шаг, по словам президента Украины Владимира Зеленского, является частью продолжающейся кампании по ослаблению нефтедобычи страны. Политики в Кремле, включая спикера Нижней палаты парламента России, призвали к усилению силы в борьбе против Киева, а один из депутатов выступил за применение ядерного оружия. Советник Кремля по иностранным делам Юрий Ушаков заявил, что посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер скоро посетят Россию. США продолжают настаивать на переговорах по прекращению войны. Ушаков подчеркнул, что дата визита пока не назначена. Как сообщает русская служба BBC, атака на Москву и Подмосковье утром 18 июня стала самой массированной за последние два года. В том числе беспилотники атаковали московский НПЗ в Капотне второй раз за неделю. В четверг 18 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по московскому НПЗ ответом на атаку на Киево-Печерскую лавру в Киеве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям в Украине в ответ на атаки Киева. Посольство США в России выпустило рекомендацию для находящихся на российской территории американских граждан о том, как действовать в случае атак дронов на фоне налета беспилотников на Москву. И вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или уничтожила 966 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов. Одна из ключевых дипломатических новостей этой недели – это предварительное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Стороны подписали меморандум, который должен приостановить военные действия и дать переговорщикам 60 дней на решение самых сложных вопросов. Насколько это реальный прорыв или лишь временная пауза в конфликте, расскажет Миша Комадовский.
3: Так закончилась война между США и Ираном или нет? Давайте разбираться. США и Иран подписали предварительный меморандум о взаимопонимании, который приостанавливает боевые действия и открывает 60-дневный дипломатический трек для более широкого урегулирования. Звучит хорошо. Если говорить по существу, это не окончательный мирный договор, а рамка. Она призвана остановить военную эскалацию сейчас и перенести самые сложные вопросы, переговоры на ближайшие два месяца. Меморандум был подписан отдельно президентом США Трампом и президентом Ирана Пезешкианом в среду 17 июня. Трамп подписал документ во Франции, а Пезешкиан в Тегеране. Это помогает объяснить, почему некоторым кажется, что соглашение подписали дважды. В центре сделки немедленное прекращение военной активности с обеих сторон, в том числе в Ливане, куда конфликт перекинулся. Соглашение также обязывает обе стороны воздерживаться от угроз и применения силы, а в финальной версии текста, как говорится, должны быть сохранены суверенитет и территориальная целостность Ливана. Еще один важный момент, я бы сказал, самый важный момент здесь, это Ормузский пролив. Почему? Потому что его блокировка, она влияет на всех нас, и людей в США, и в Австралии, и в Украине, и в других странах. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства и смягчение ограничений, связанных с блокадой, которые нарушили поставки. Сообщается,

0: что Иран позволит коммерческим судам проходить через пролив без платы в течение ограниченного периода, а США начнут поэтапно снимать свою морскую блокаду. Ядерный вопрос оставлен на следующий раунд переговоров. Иран повторяет, что не стремится к созданию ядерного оружия, а в течение 60-дневного срока стороны, как ожидается, будут обсуждать обогащение урана, запасы высокообогащенного урана и меры проверки. Именно эту часть дипломаты считают самой трудной здесь, потому что она требует и доверия, и механизмов контроля. Далее это смягчение санкций. Еще один ключевой пункт. По сообщениям, проект рамочного соглашения включает послабление для экспорта иранской нефти и возможность разморозки активов, но только если Тегеран будет соблюдать условия. Некоторые сообщения также говорят о более долгосрочном пакете по восстановлению и экономической помощи, привязанном к финальному соглашению. На это уже будет зависеть от прогресса на следующем этапе переговоров. Победа это или нет? И главное, чья? Вопрос остается открытым. Сторонники этого соглашения называют это прорывом, потому что это соглашение снижает риск немедленной эскалации и, в принципе, может стабилизировать энергетические рынки, особенно если поток танкеров в Персидском заливе продолжит восстанавливаться. Но скептики, однако, говорят, что сделка лишь откладывает настоящий экзамен. Смогут ли США и Иран превратить прекращение огня в проверяемое и устойчивое урегулирование? Этот вопрос остается открытым. Но если коротко, США и Иран пока не решили свой конфликт, но создали узкое окно, чтобы не дать ему ухудшиться и попытаться под дедлайн договориться по самым трудным вопросам. А как вы считаете, смогут ли Тегеран и Вашингтон договориться в конечном итоге, в долгосрочной перспективе? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook SBS Russian, но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: Полин Хэнсон заявила, что Австралия должна быть монокультурной страной в своей масштабной речи на самой престижной политической площадке страны – Национальном пресс-клубе. Она также раскритиковала общественные телерадиокомпании и подтвердила официальную политику партии One Nation по прекращению финансирования SBS. Подробности по материалам SBS News. После десятилетий на периферии Полин Хэнсон впервые появилась в престижном национальном пресс-клубе, имея высокие рейтинги. Годами предпринимались все попытки заставить меня замолчать. На самом деле всегда найдутся люди, обычно много людей, которых оскорбляет то, что я говорю или делаю, даже само мое существование. Она строила свою политику на предупреждениях об эмиграции и заявила, что Австралию может затопить людьми из разных стран и культур. В основе этого кризиса лежит совершенно ошибочный кризис мультикультурализма. Мы не можем быть мультикультурным обществом. Мы многорасовое общество, но мы должны быть монокультурными. Австралийцы должны жить под одним культурным зонтиком. Она обратила внимание на каждого четвертого австралийца, который идентифицирует себя как говорящий дома на других языках, заявив, что невозможно создать социальную сплоченность, если люди не могут говорить на одном языке. Перед зданием, где проходила церемония, прошли протесты, прервавшие выступление сенатора. А внутри здания, за спиной сенатора, был развернут баннер, ставящий под сомнение ее позиции по итогам голосования после того, как она выступила против повышения заработной платы, поддержки детей, увеличения пенсий и мер по обеспечению доступности жилья. Австралийской федеральной полиции было поручено расследовать инцидент. При этом Национальная палата представителей заявила, что предоставила видеозаписи и другие доказательства развертывания баннера. В заявлении говорится, что за протест ответственны третьи стороны и что ни сотрудники клуба, ни подрядчики не были к нему причастны. Тем временем Хэнсон изложила пробизнес-позицию своей партии. Уверяю вас, что трудовые отношения нуждаются в полной перестройке, потому что они не работают. Предприниматели также говорят мне, что сейчас нельзя увольнять людей, но они сидят в телефонах, не работают, не приходят на работу.

0: работу, а не ленивый, и бизнес к этому привязан. С него хватит. Она заявила, что партия будет поддерживать атомную энергетику, одновременно критикуя политику лейбористов в области возобновляемых источников энергии и то, что она назвала, цитата, «обманом с нулевым выбросом углерода». Конец цитаты. Также она обрушилась на СМИ в стиле Дональда Трампа. Газета «The Guardian» спросила, участвовала ли Полин Хэнсон в получении ее дочерью работы, финансируемой государством. Я никогда не видела такого отвратительного журналиста, и то, что вы постоянно публикуете, вы одержимы попытками опорочить меня, мою партию, госпожу Рейнхард, что бы вы ни делали, не подходите ко мне за интервью в будущем. One Nation также атаковала общественные телерадиокомпании, планируя сделать ABC платным сервисом в крупных городах и лишить финансирования SBS.
1: The SBS will be gone.
0: SBS исчезнет, в нем больше нет необходимости, интернет вытеснил его. Это спровоцировало пламенный обмен мнениями с главным политическим корреспондентом SBS Анной Хендерсон по поводу языковых служб SBS. Анна, я говорю о 60 языках, чтобы помочь людям интегрироваться в Австралию. Хендерсон, я понимаю ваш вопрос, но вы останетесь без работы. Анна, разве не входит в вашу программу, сенатор, помощь людям из других стран в интеграции в Австралию и в том, чтобы они стали австралийцами? Хэнсон, я хочу, чтобы они научились говорить по-английски до приезда сюда, чтобы они могли ассимилироваться в нашем обществе. Даже некоторые из ее ближайших сторонников признают, что для Полин Хэнсон было рискованно выступать в национальном пресс-клубе. И для некоторых избирателей, только сейчас узнавших подробности ее политики, это может стать решающим фактором. Сюжет Анны Хендерсон и Алана Ли для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
2: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
3: SBS Audio.
4: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
5: SBS Chill. SBS Pop Asia.
6: Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi уплывает в карвата
9: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания.
10: Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
11: sbs.com.au/audio.
12: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
0: Сегодня 20 июня, и это Всемирный день беженцев. С момента окончания Второй мировой войны Австралия приняла в свои ряды миллион беженцев. Однако многие из них, несмотря на свои навыки, остаются безработными или работают неполный рабочий день. Подробности у Ирины Виноградовой по материалам SBS News.
13: На этой неделе Австралия отмечает важную веху. Со времени окончания Второй мировой войны здесь обрели новый дом уже более миллиона беженцев. Пока одни работодатели предлагают им новые рабочие места и программы профессионального обучения, все громче звучат призывы сократить ежегодный прием беженцев. Более того, некоторые программы поддержки уже оказались под угрозой. Когда Наталья Акулова жила в Украине, еще до того, как началась война, она мечтала увидеть Сидней Опера Хаус. Для меня Сидней Опера Хаус имеет особое значение. Я была поражена его красотой. Через несколько дней после того, как в 2022 году Наталья Акулова приехала в Австралию как беженка, 36-летняя мать двоих детей впервые посетила знаменитый Сидней Опера Хаус. Тогда она еще не подозревала, что этот визит не

неожиданным образом изменит ее жизнь. Для меня это стало символом новой жизни, нового начала и того, что мечты иногда сбываются очень странным образом. Несмотря на высокий уровень квалификации и навыков, Акулова, как и многие другие, испытывала трудности с поиском подходящей работы. К сожалению, найти работу беженцам не так-то просто. Даже если у вас большое резюме с солидным опытом, все равно сложно доказать, что ваш опыт имеет значение, что он по-прежнему ценен здесь. Однако в этом месяце она вошла в число первых выпускниц пилотного проекта для беженцев, проходившего в Сидней Опера Хаус. Эта восьминедельная стажировка помогла мне стать увереннее и на интервью, и в общении с людьми. Проект для беженцев курирует старший менеджер Сидней Опера Хаус по вопросам равенства и инклюзии Приниша Найду. Главная цель программы — дать мигрантам и беженцам возможность получить местный опыт работы и наладить профессиональные связи в Австралии. Но и Сидней Опера Хаус многое приобрел. Мы стали лучше понимать людей из разных культур. Это оказалось одинаково полезным для всех. Еще один выпускник программы — Васим Майкл Адам. Вместе с матерью он бежал из Ирака, опасаясь за свою безопасность. Как и Наталья Акулова, он приехал в Австралию в 2022 году с высокой квалификацией в сфере информационных технологий. Однако ему тоже оказалось непросто найти работу по специальности. За 4 года я подал заявки на сотни вакансий. Ни на одну из них меня не приняли. Но все изменилось, когда одно социальное предприятие познакомило его с Сидней Опера Хаус. Это был действительно очень важный момент в моей жизни. Даже не знаю, как это описать словами. Я был очень счастлив и искренне взволнован от всего сердца. Community Corporate — это социальное

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: И тебя. Именно поэтому партнерство и компании, которые готовы вкладываться в таких людей, как Сидней Опера Хаус, создают благоприятную рабочую среду, своего рода мягкую посадку, где они могут показать и доказать, что способны принести пользу компании. Но препятствия сохраняются. Профессор школы бизнеса Сиднейского университета Беттина Шкудларек говорит, что многие работодатели по-прежнему руководствуются ошибочными представлениями о беженцах. Они могут касаться визового статуса, а также навыков и образования беженцев. Мы знаем, что такие ошибочные представления мешают работодателям нанимать беженцев. Но мы также знаем, что для тех работодателей, которые готовы взглянуть на ситуацию шире, открывается множество возможностей расширить круг потенциальных сотрудников. На этой неделе Австралия отмечает важную дату. С окончания Второй мировой войны Австралия стала новым домом уже для 1 миллиона беженцев. Однако отношение к беженцам и мигрантам в целом в мире меняется. США усиливается негативная реакция на инициативы DEI, то есть программы, направленные на разнообразие, равенство и инклюзию. Большинство компаний в Австралии по-прежнему привержены идее интеграции беженцев и продолжают поддерживать соответствующие программы. Однако некоторые компании, чьи главные офисы находятся в США, могут быть вынуждены сократить такие программы или даже полностью их закрыть. Меня беспокоит, что усиливающаяся антимиграционная риторика может негативно сказаться на беженцах и на их возможностях трудоустройства в целом. Я надеюсь, что этого не произойдет, но риск остается вполне реальным. Эту обеспокоенность разделяют и в Refugee Council of Australia. Старший советник организации по вопросам политики Луиза Олив говорит: «Мы определенно видим, что отношение к миграции в целом меняется, и не в лучшую сторону. Это сказывается на людях. В сообществах мигрантов и беженцев все чаще сообщают о случаях оскорблений, а некоторые люди говорят, что боятся выходить на улицу. Я считаю, что мы должны обратить на это внимание и заняться решением этой проблемы». Согласно глобальному докладу о внутреннем перемещении за 2026 год, из-за конфликтов и насилия почти 83 миллиона человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома. Продолжает старший советник Refugee Council of Australia Луиза Олив. Мы наблюдаем рост масштабов вынужденного перемещения людей по всему миру. Все больше людей вынуждены покидать свои дома. Поэтому сейчас Австралия может и должна активнее действовать. Наша гуманитарная программа — лишь небольшая часть общей миграционной программы, но она имеет огромное значение. IKEA Australia входит в международную группу компаний, занимающихся товарами для дома. В 2020 году компания запустила пилотную программу по трудоустройству беженцев. Восьминедельная программа оказалась успешной и теперь действует на постоянной основе. За это время ее прошли уже 280 человек. Среди них 25-летняя Ирина Ермолюк. Я говорю на четырех языках – украинском, польском, английском и русском. Это очень помогает мне общаться с покупателями на работе. Благодаря работе в IKEA я смогла жить в собственной студии и самостоятельно оплачивать аренду. Харриет Поуп, которая курирует эту программу, говорит, что ключ к ее успеху – создание возможностей для профессионального роста. Ирина действительно отличный пример. Почти 3 года назад она пришла к нам на должность сотрудника отдела продаж. Затем довольно быстро перешла в подразделение по работе с клиентами, а сегодня уже занимает должность координатора по работе с клиентами. По словам Харриет Поуп, программа поддержки беженцев превзошла все ожидания. Мы — крупная компания. Только в Австралии у нас работает около 4000 сотрудников. Поэтому

0: Поэтому нам, конечно, нужны талантливые люди, которые мотивированы, готовы развиваться вместе с нами. Именно такими и являются участники этой программы. Если Вассим Адам продолжает работать в Sydney Opera House, то Наталья Акулова уже перешла на новую работу в другую организацию. В июне я выхожу на работу на полную ставку в качестве старшего координатора проектов. Это огромный шаг вперед для меня лично и для моей карьеры в целом. Конечно, я немного нервничаю. В финансовом плане это тоже большой шаг вперед. Надеюсь, это поможет мне оплачивать аренду и дать детям возможность ходить на дополнительные занятия. Вот ее обращение к австралийским компаниям.
1: It's hard to get a first job in Australia.
0: Найти первую работу в Австралии непросто. Самое главное, что я хотела бы сказать, просто дайте людям этот шанс. Это не благотворительность. Эти люди действительно умные, квалифицированные и готовы приносить пользу. Материал Сандры Фултон для SBS Small Business Secrets на русский перевела и озвучила Ирина Виноградова.
2: Спасибо, Ира. После паузы продолжим тему беженцев и послушаем вторую часть интервью с Ритой Винокур из организации Rubicus Help UA, которая помогла многим украинцам выехать из страны. Оставайтесь с нами.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
2: Радио СБС на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В продолжение темы беженцев сейчас послушаем вторую часть интервью с Ритой Винокур, основательницей Rubicus Help UA. Эта организация на протяжении уже более 4 лет помогает людям в Украине выбраться из страны. В первой части этого интервью мы слушали о том, как проходила эвакуация людей в начале полномасштабной войны, когда еще были доступны многие бесплатные сервисы и многие страны предоставляли поддержку и бесплатные билеты, и автобусы и так далее. Однако спустя некоторое время эта финансовая поддержка прекратилась, и о том, как строилась работа организации после этого и как она строится сейчас, мы сейчас и послушаем в интервью Ирины Виноградовой.
5: Теперь Rubicus делает ровно то же самое, что делал в 2022 году, только за деньги. Уже нет бесплатных шелтеров, бесплатного транспорта, водителей, автобусов. Все за это мы просто платим из нашего рубикусовского кармана и собираем эти деньги по интернету людей, которые готовы нас поддержать. У нас практически все люди – это люди, которые волонтерят, потому что у них есть какой-то дополнительный ресурс, который они могут на это потратить. Не потому что ты бедный студент, и ты ищешь какую-то позицию, хотя бы волонтерскую, чтобы хоть немножечко получить денег и опыта. А потому что, например, ты профессор математики в университете в Нью-Йорке, и ты очень здорово организовываешь процессы, и ты очень здорово даешь людям инструкции, и ты очень внимательный, и очень вдумчивый, и очень уравновешенный, потому что как профессор в университете ты много в своем веку повидал. И ты можешь в свое свободное время ночью дежурить в чате, объяснять женщине из села, которая первый раз в жизни в аэропорту, что сдавать багаж – это не страшно, и это вот здесь, и это вот так, его везут на ленте. Или если ты мать двоих, а то и троих детей, то ты совершенно четко можешь понимать, как себя чувствует женщина, которая в одиночку тащит за собой своих детей и чемоданы, и баулы, и детское питание, и две коляски, и в растерянности на вокзале, не понимает, за что первохвататься. Все эти люди, они много чего в жизни в своей собственной уже добились, начиная с того, что они сами многие мигранты и сделали

0: карьеру и вырастили детей в новых для себя странах, изучая язык, разбираясь в бюрократии, сами себя образовывая. Вот. Или это те самые украинцы, которые выезжали теми же дорогами, теми же путями, и все это прошли от состояния недоверия и неуверенности, и вопросов, а точно ли вы не шахраи, и вообще тут сейчас наши паспорта не продадите на черном рынке, до понимания, что волонтеры действительно хотят помочь и действительно стоит доверить. Есть у каждого человека очень много ресурсов. У всех, кто работает в Рубикусе, какое-то невероятное количество собственных личных скиллов и ресурсов, которыми каждый готов делиться. И это какие-то невероятные люди. Это люди, которые готовы иногда не спать ночами, потому что семья едет, и пересадка будет в 4 утра. Которые готовы взять еще заявочку, хотя у них их и так 30 штук. И, в общем, это люди невероятных таких личных и душевных качеств и с потрясающим жизненным опытом профессиональным, который помогает сворачивать горы.
1: Из скольки людей состоит ваша команда приблизительно? В 2022 году и сейчас, может быть, поменьше?
0: В пике было больше сотни человек в Рубикусе. Сейчас я бы сказала, что активных волонтеров, координаторов, вот, которые постоянно берут заявки, это 10-15 человек. А это порядка 5 операторов. Операторы – это люди, которые принимают входящие заявки и делают такой скрининг. Координаторов 10-15, но всегда есть старая гвардия. Есть турагенты, 4-5 человек, которые готовы покупать билеты. То есть это люди, которые умеют работать со всеми системами бронирования, умеют добавлять багаж, добавлять специальный ассистент для людей с инвалидностью, менять даты. Помимо этого, есть команда, которая работает над двумя нашими справочниками. Это «Вареник» и «Справочник переселенца». Это два наших диджитал-продукта, которые снабжают людей информацией о том, что их ждет в разных странах. Команда раньше была большая, но сейчас поддержкой занимается буквально пара человек. Ну, и это, конечно, наши региональные эксперты. А Рубикус гордится тем, что у нас есть чат абсолютно по каждой стране и по каждой теме. Например, я везу человека через Польшу в Норвегию, я захожу в польский чат, у меня там сидят настоящие живые польские волонтеры, которые могут рассказать все, начиная от того, в каком банкомате деньги поменять и в каком магазине круглосуточном продукты купить, а заканчивая составлением сложных документов для пограничников, поиском людей, которые смогут на машине отвезти на вокзал или в аэропорт и так далее. Живые настоящие норвежские волонтеры будут сидеть в норвежском чате. Соответственно, если у меня есть вопрос, примут ли в Норвегии с собачкой, или стоит ли женщине с 4-й стадии меланомы ехать именно в Норвегию, я иду в норвежский чат. Этих людей, это по каждой стране еще от там, 1 до 5 человек, которые активно помогают нашим координаторам разобраться во всех нюансах по каждой стране. Это тематические чаты, например, чат по животным. Они посмотрят копию паспорта, который мы им пришлем, и скажут, вот эта прививка поставлена неправильно, ее надо переделать, здесь карантин в порядке, а здесь чип поставлен после прививки, поэтому все начинай сначала. И таких помогаторов, таких замечательных людей, которые готовы вложиться, пусть немножечко, но на очень важном этапе, их еще десятки.
1: И это все очень разные люди. Насколько я знаю, там есть люди, которые никогда не жили в России или в Украине.
0: Конечно. Мне вот, например, повезло, да, я изначально русскоговорящий человек, я родилась и выросла в Москве, но все свое детство я провела во Львове каждое лето у бабушки с дедушкой, то есть для меня украинский язык не звучит сложно. Я не говорю, но я, конечно, понимаю обращенную речь. У нас есть люди, которые родились и выросли, например, в Америке. Молодые девчонки, да, они здесь родились, здесь выросли, говорят по-русски, потому что их родители говорят на русском языке. А у нас есть люди, которые уехали из России или из Украины маленькими детьми. Нас всех объединяет то, что да, мы между собой можем свободно общаться на русском языке. Это жутко упрощает задачу. То есть мы всем говорим, мы не русские волонтеры, мы русскоязычные волонтеры. А так у каждого свой бэкграунд, каждый приехал из разного места. Кто-то вообще никогда и не жил в Советском Союзе или там в России, в Украине.
1: Как вы боретесь с выгоранием и вообще с тяжелыми чувствами, с тяжелыми переживаниями тех людей, с которыми вы сталкиваетесь, особенно после Мариуполя или после Херсона?
0: Опять же, огромный плюс того, что у нас в команде очень взрослые, зрелые, самодостаточные люди, это то, что каждый знает, где у него стоп-кран. Практически каждый взрослый человек, который впрягается в волонтер,

0: убийство, первым делом от меня на инструктаже получает следующую установку. Мы здесь бежим марафон, мы не бежим спринт. У нас нет задачи с языком на плече через месяц финишировать с жестким выгоранием. Нужно найти для себя тот объем работы и ту сложность кейсов, которую вы можете себе позволить. Вот, например, у нас было две чудесные девушки, которые брали тяжелейшие медицинские кейсы, но только в паре. Всегда в паре. И они замечательно друг друга поддерживали, потому что они всегда были вдвоем. То есть очень тяжелые заболевания, онкология на последних стадиях, ампутации, тяжелые ранения военные нет. Ну, прям вот самую такую жесть они брали. Но они всегда работали вдвоем, две координаторки, и они понимали, что они могут друг друга поддержать и могут в процессе друг другу свой какой-то негатив или страхи как-то вот на ушко рассказать, да, по телефону созваниваться. Или, например, у нас были люди, которые в пиковые нагрузки держали на себе там по 50 заявок одновременно, а в ситуации, когда нагрузка спадала, совершенно спокойно могли сказать, а теперь я месяцок ничего не буду делать. Есть люди, которые стабильно берут не больше 5 заявок. Вот одна из 5 доехала, они себе подключили еще одну. Вот следующая доехала, они еще взяли. Вот никогда больше 5 не возьму, это мой лимит, вот как хотите. Есть те, кто работает с молодежью в основном. Есть те, кто специализируется на бабушках. Мы так говорим, это у нас... Собачки у нас вот к такому-то идут. Это котики к такому. Молодые парни с гитарами, вот у нас любительницы есть. И это очень помогает на самом деле, потому что когда ты понимаешь, что тебе очень некомфортно вести мужчин, даже пожилых, даже инвалидов, ну, как бы у них есть право выехать, но по какой-то причине вот тебе с ними не очень комфортно, но зато ты готов вести мам с любым количеством детей, и тебя... не тяготит то, что дети будут болеть и жаловаться, и все будет отменяться, переноситься, теряться, будет куча багажа в маленьких котомочках и колясочках, и вот это все, ну, тебе нормально, вот тебя от этого хорошо.
1: Рита, что вас сегодня вообще вдохновляет и дает надежду? Вы занимаетесь этим уже 5-й год.
0: Что дает надежду? Во-первых, дает надежду то, что в нас по-прежнему верят. Верят те, кто к нам обращается и заполняет заявки, и верят те, кто несет нам деньги. Потому что уже это сейчас огромная проблема. Да? В мире много войн, в мире много конфликтов, трагедий, все на разных сторонах кого-то поддерживают, и Украина уже далеко не на первых строчках. Вот. И поэтому те люди, которые продолжают методично кто-то копейку, кто-то две, а кто-то и побольше вкладывать в то, чтобы это все продолжалось, это такой кредит доверия, ну, тебе надо оправдывать. Меня очень драйвит от противного, когда начинают говорить, что все, кому надо, уже выехали, что уже некого там вывозить, что уже все нормальные беженцы закончились. Именно так, нормальные закончились, остались самые больные, самые несчастные, самые тяжелые, потому что самые нормальные, да, в кавычках, конечно, выехали раньше. А остались те, кто не верил, что это возможно, что они кому-то нужны, потому что у них тяжелые заболевания, у них инвалидность, у них животные, у них документами беда. Они переехали из оккупации на подконтрольную, у них все равно ничего не складывается. Ну, в общем, самые тяжелые едут. Едут те, кто из-за этой войны теряет и физическое, и психическое здоровье, и доходит до той точки невозврата, когда готовы уже в любой лагерь, либо к беженцам, да, лишь бы не оставаться. То есть ты понимаешь, что ты этих людей в целом подвести не можешь, потому что у них точно не будет вариантов выехать самостоятельно. Вот у тех, кто выезжал вначале, у них было больше денег, больше сил, больше здоровья, в том числе психического. И ты понимал, что если даже какая-то заявка мимо тебя проскользнула, то и другие волонтеры есть. И у людей собственных сил хватает. И по Европе еще бесплатного транспорта достаточно. Как-нибудь доберутся. А сейчас нет ничего. И мы стоим такие последние герои, и ты понимаешь, что вот если завтра ты закроешься, то, в принципе, некому вести, нет уж никого, вообще никого. И вот это держит, лично меня держит вот это. Поэтому, да, мы будем вывозить, пока будут деньги, силы, а когда закончится, или если деньги или силы закончатся раньше, чем война, мы будем думать, что с этим делать. Закончатся силы, найдем новых волонтеров, а закончатся деньги, будем консультировать, будем учить людей выехать за $50, а не за 150. Будем рассказывать людям, в каких странах их примут, а в каких не примут. Это паршивые овцы, хоть шерсти клок. У нас есть огромные знания, у нас есть огромный опыт, и даже без денег мы можем очень...

0: много сделать для того, чтобы упростить людям жизнь.
1: Это была Рита Винокур, одна из руководительниц команды волонтеров rubicus.help.ua.
2: Спасибо большое, Рита Винокур и Ирина Виноградова на SBS Russian. Сейчас прервемся на небольшую паузу, но перед ней песня «Монеточки». Где?

0: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.

0: Вы слушаете радио SBS на русском языке, с вами Ирина Бурмистрова. Недавно ко мне в гости в студию в Мельбурне приходил, как обычно это бывает, после выхода нового выпуска альманаха «Австралийская мозаика» Илья Буркун, журналист, автор и один из распространителей этого журнала. Давайте послушаем, о чем мы поговорили. Вышел новый 65-й номер, и сегодня о нем мы будем говорить. Здравствуйте, Илья.
1: Добрый день, уважаемые читатели. Очень рад сегодняшней встрече. Она несколько запоздала из-за того, что журнал вначале был издан без цветных вкладок, и мы вынуждены были его перепечатывать. Но, тем не менее, вышел. И сегодня я его держу в руках и могу представить вам. Он, как всегда, содержит много интересного о судьбах, о людях. Все, что связано с Австралией в основном, перекликается с судьбами и живущими здесь в Австралии людьми. «Помни меня» называется статья Лесли Пирс. Это реальная история каторжницы, прибывшей в Австралии с первым флотом в 1786 году. Главы из этой книги.
0: В оформлении очень красиво.
1: Да, в оформлении, да, сопровождается, делает специальные рисунки по тексту. Дальше следующее. «Небо над Сиднеем. О путешествии в Австралии» Михаила Зыгаря. Ну, я помню, вы когда-то брали у него интервью.
0: Михаил Зыгарь бывал у нас, да. Поставим ссылочку в описании.
1: И автор описывает страну в 2016 году. Казалось бы, не так давно. И называет ее самобытная Lucky Country. Счастливая страна. Угу. Параллельно мы предлагаем вашему вниманию и статью Джона Фрейденберга. Известный австралийский политик, экономист, министр финансов в 2018-2022 году, который резко критикует существующее сегодня состояние страны. И самое страшное – это тема, которая сегодня коснулась многих. Антисемитизм – это не новость. Однако эксперты утверждают, что такого рода антисемитские инциденты и нападения, как то, что произошло в Сиднее 14 декабря 2025 года случился вот этот самый смертоносный террористический акт. Австралийская мозаика не вправе пройти мимо подобного расстрела на пляже Бондай. Вот почему в альманахе мы поместили рядом две контрастные публикации. Статью десятилетней давности Зыгаря о счастливой Австралии, Lucky Country, и недавнюю речь известного австралийского политика Фрейденберга, где он говорит, что unlucky country, к сожалению. И очень надеемся, что правительство сделает все, чтобы исправить этот страшный злодейский террор.
0: Ну, сейчас идет, да, королевская комиссия.
1: Да.
0: Посмотрим, к каким выводам придет.
1: Следующее. По издавна заведенному обычаю британского монарха официально он всегда поздравляет тех, кто достиг столетия. И так получилось, что телеведущий, натуралист, путешественник Дэвид Аттенборо, ему исполнилось 100 лет, и он получил поздравление от нашего монарха. И мы печатаем отрывки из его книги «Жизнь на нашей планете». Автор дал книге разъяснительное подзаголовок «Мое предупреждение миру на грани катастрофы», к сожалению. Полгода назад свое столетие отметил бы и поэт Наум Каржавин, но не дожил. Мир, читающий по-русски, чтит юбиляра. Высокая цена его обманчиво простой форме и глубочайшим по смыслу стихам и поэмам. И я думаю, что читатели, незнакомые с его поэзией, приводим довольно большую подборку его стихов.
0: Может быть, хотите прочитать одно?
1: Сейчас, да, я найду. 70 лет, когда ему исполнилось, он написал. К обращению старик с юных лет я привык. Не входя в смысловые детали, как ты съездил, старик? Ладно, выпьем, старик, только так мы друг друга и знали. И никто не причислил нам даже с мешком, были все подыгрывать нам готовы. А теперь чуть себя назовешь стариком, все вокруг возмущаются. Что вы? И вот это вот свое, ну, юношеское отношение к жизни он сохранил, так сказать, через всю свою жизнь. И здесь в стихах это прослеживается как никогда. В то же время, конечно, пишет о той стране, в которой он жил, из которой он уехал в итоге. Вот сейчас я найду стихотворение 46-го года. «Мой ритм заглох».

0: Живу, как перед казнью, бессмысленно гляжу на белый свет, про все забыв, и строчки к строчке вязнет, не светятся слова, в них связи нет. Где ж эта связь? Или впрямь лишь сам собою я занят был, бунтуя и кляня? А связи нет, и значит, прям пустое все, чем я жил, за что убьют меня. А смерть грозит, грозит кровопролитие, оно придет, пиши или не пиши. Какой тут ритм? Кому нужны открытия подспудных связей жизни и души? Все связи рвутся, всем грозит стихия. Российский бунт несет не свет, а тьму. Пусть даже Бог спасет Россию, коль этот труд не надоел ему. Пусть даже вновь потом откроет право. Нет ритма, вижу кровь, а не зарю и не живу, как ролик на удава. Глаз не сводя, в грядущее смотрю. Это был 62-й год. Ну и следующая публикация, которая мне особенно дорога и особенно близка. Во-первых, потому что она касается моих друзей. Юрий Михайлик, о котором вы, вероятно, хорошо знаете, слышали его стихи. Он житель Сиднея, сам одессит. И он пишет предисловие к книге Валентины Голубовской. Это известный одесский журналист, писательник. Очень известна была в Одессе. Вот она написала о своей жизни, написала так, что когда читаешь, твои чувства переполняют тебя. Забываешь о том, где ты находишься. Ты снова возвращаешься в то время, о котором она пишет. А она начинает о своем детстве, о том, как прошла война, как они прятались в катакомбах, как пережила оккупацию. И дальше все ее становление. И дальше ей повезло очень. Она встретилась с Евгением Голубовским, известным одесситом, всю жизнь посвятившей Одессе, писавшей о ней, писатель, издатель, журналист, недавно ушедший из жизни. Мы с ним когда очень не близко дружили, но я вспоминаю, когда я приехал в Одессу, мы встретились, я записал с ним интервью о его жизни, я опубликовал здесь, в Австралии, а он мне задавал вопросы и писал в своем альманахе. И Юрий Михайлик, который дружил с ними очень близко и до последнего, и он написал здесь замечательное вступление, где охарактеризовал эту семью, свое отношение к ним. И здесь есть фотографии, где он вместе с Евгением Голубовским. И очень такая удивительная фотография, где он стоит в проеме дверей вагона, увозящего его в Австралию. Угу. Гиперреалист Рон Ньюик. Я не знаю, многие, наверное, были на его выставке, его привозили сюда, в Австралию. Он, в общем-то,
1: Совсем недавно была в Сиднее выставка, недавно, да, до этого в Мельбурне тоже он выставлял. Да. Он сам родом из Австралии, из Мельбурна.
0: И, конечно же, он родом из Австралии, более того, он, живя сегодня в Англии, он не поменял свой паспорт. Он остался преданным Австралии, остался австралийцем. Его работы, конечно, вызывают у многих различные отношения к нему.
1: Дискомфорт.
0: Да. Для некоторых смысл Ньюик – удобная мишень для осуждения. Ну, особенно для некоторых художников, критиков. Они нередко сравнивают его с фигурами мадам Тюссо. И упрекает сентиментальности, чрезмерной приверженности правдоподобию. Ну, это критики. Между тем, сегодня он признан один из ведущих современных воятелей, чья выставка проходит по всему миру, включая крупные музеи, в том числе и Сидней, естественно, Лондон, Париж, Сеул, Токио. И в своем творчестве Ньюик постоянно использует особый прием. Он играет с масштабами. Он создает либо крошечные, либо совершенно монументальные фигуры. И такие нарушения создают напряжение между реальным миром зрителей и фантасмагорием миром скульптур. Здесь очень много есть фотографий, ну и завершает, конечно, рассказ Юрия Верещагина «Русский дом». Любопытный автор. Детство он провел в Якутии, отрочество в Мурманске, юность в Питере, а зрелость в Америке. И закончил литературный институт авиационного приборостроения. И в результате стал писателем. И два из его рассказов здесь приводятся в нашем журнале.
1: Тоже с иллюстрациями Геннадия Веременко.
0: Да. Ну и в завершение Петр Вайль и Александр Генис. Я думаю, эти имена...

0: Напоминаю вам известный «Назад курица». Это из книги «Кухня в изгнании». Я думаю, я не буду вам рассказывать. Тот, кто приобретет журнал, познакомится с этим рассказом. Вот, собственно, и все в нашем журнале. Читайте, приобретайте, будем рады. Вы этим поддерживаете наше существование. Я думаю, что журнал заслуживает этого. И до новых встреч в эфире.
1: Определенно, да. Как же можно приобрести его?
0: А приобрести очень просто. Позвонить по телефону 0-439-88-6183. И в Сиднее по телефону 02-9699-43-65. Татьяна Торлина. Замечательный издатель, прекрасный журналист. И я думаю, что многие годы, которые она издает этот журнал, знакомые с этим журналом, уже его не пропускают. Всего вам доброго, удачи и хорошего настроения.
1: Спасибо. Илья Буркун на SBS Russian.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, это был Илья Буркун. Мое время на этом кончается. Я благодарю всех, кто присоединился к этому эфиру прямо сегодня или послушает его позже в записи, в подкастах. Пожалуйста, не забывайте подписываться на подкаст SBS Russian, там, где вы любите слушать подкасты. А также подписывайтесь на нас в Фейсбуке и Инстаграме. Я желаю вам хорошего остатка выходных. До встречи в понедельник. На прощание. Андрей Макаревич.